0: ꯂꯛꯈꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯁꯪꯀ꯭ꯔꯤꯇꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯚꯥꯞ ꯔꯁ ꯈꯪꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯎꯔꯗꯨ ꯄꯥꯔꯁꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯂꯣꯜꯁꯤꯡ ꯁꯨꯅꯕ ꯈꯪꯂꯛꯈꯤ
1: ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯗꯒꯤ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯕꯗꯤꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯨ ꯉꯟꯅ ꯈꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯅ ꯀꯥꯂꯤꯗꯥꯁꯀꯤ ꯃꯦꯘꯗꯨꯠ ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯕꯪꯀꯤꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯤ ꯉꯟꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯅꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥꯥ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯁꯛꯄꯁꯨ ꯍꯩꯔꯛꯈꯤ꯫
0: ꯅꯕꯗꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟꯒ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏ꯫ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟꯗ ꯊꯥꯡꯒꯩꯁꯦꯡꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯂꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯀ꯭ꯂꯕ꯭ꯌꯥꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯒꯨꯔꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯇꯝꯗꯅ ꯁꯤꯛꯁꯥꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯐꯪꯖꯕꯒꯨꯝ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯎꯔꯛꯄ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟꯒꯤ ꯍꯩꯅꯝ ꯂꯩꯅꯝ ꯆꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅꯤꯀꯦꯇꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯂꯥ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯀꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯀꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯃꯪꯂꯛꯈꯤ꯫
1: ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ 1990ꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯈꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯄꯥꯜꯂꯝꯒꯤ ꯆꯦꯐꯣꯡ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯔ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯕꯦꯛ ꯄꯣꯀꯦꯠꯇ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯐꯪꯕ ꯑꯃ ꯊꯨꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯌꯦꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯆꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯍꯦꯕꯀ ꯉꯟꯅ ꯁꯝꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯨ ꯉꯟꯅ ꯁꯥꯠꯀꯥꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯔꯇꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯉꯟꯅ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯕꯪꯂꯥ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒ ꯉꯟꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯏꯅꯣꯠ ꯏꯊꯤꯜꯗꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯂꯤꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯉꯟꯅ ꯏꯔꯛꯏꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯈꯦꯂꯩ ꯅꯥꯆꯣꯝꯂꯛꯇ ꯆꯤꯒꯣꯡ ꯂꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯜ ꯑꯃꯕꯨ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯂꯔꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯄꯗ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯔꯛꯈꯤ꯫
0: ꯇꯥꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯝꯈꯣ, ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯨ, ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯀꯦꯟꯚꯥꯁꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯨꯝ ꯑꯋꯥꯎꯕ ꯑꯇꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯁꯪꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯆꯦꯜꯂꯨꯈꯤꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ, ꯇꯥꯝꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯕ ꯃꯍꯤ ꯂꯥꯡꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯀꯂꯔꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯈꯨꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯣꯡꯁꯤꯡꯗ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯤꯜꯂꯨꯒꯦ꯫

ꯉꯁꯤ ꯎꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯃꯤꯅꯦꯟ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯛꯇꯥꯛ ꯂꯣꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯁ